0: OS Radio, die beste Musik von heute.
1: Amerikanische Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –